0: Астум кваві.
1: Анак. Ечи арматри. Кадеман фисаман арек пюнмас. Тим танак юндан. Дат тиман руцуруц. Файнене фатрутрака нтомбри хянкео арефа сакипутрака. Нуня бен лявзанан. Касавлайна бен танан. Рам юнгунна. Аза то манайта нау. Фацмумба нау курзо вен тескет зо. Саура казан риамант. Рац фантато курзе алени фсайна. Наза яд ни фьяйна. Фен зава ми фама. Мила чай такту. Е фантона марзо. Суфаняв нам нау зан зам фумарайна мерчер тонт сайна. Симтетки ан яса мнук ни масуан, усакав чтяни. Надове ин райман. Неф, нюфа ни сарет, ни татера гуазамбула, нутусаки татуци. Нисян мацу вула тон пелатана цикя, ну кендина ципик. Неф, ласанден нау, ивдяна тападамба, анапена натулуга. Ар нямбу ну нянгамбу, Рамис диатау, аканзо натмуанау, фама мир фирлот тиррин цикити. Нефа ец матури, фа далана няндаба. Реса кури нефа ланага, кани адсайн райну ет няпа турзанага. Цита мурсуму найка, фифа мяд бенсайка. Рампи чуфуц няжа, и финдатан не то варата, кайзану карамай. Мету витанин карата. Канзу реку дайзо, фан лала нусакана на рампич вамарай. Исмач фиткан на то кайцикиат. Канисарит земанде, де авилья в куфандан рулебе. Арзеле маву. Садмавак фу ниптунг таканай. Фато мар не такетага, тунга-тунга фуцниен, каде ма кетакетага. Неф, ец матури, микипи ка микипи, аразумена цин, дада син ред-реден, фифа тафалута-лута ня яс теб-тебен. Миундана сумбнайн, етон пуку бета райн.

0: Аз тум ква ви?
1: Нисра и мандрин зей. Тиня там за ни руца ка сумба ва бока там, тенуе. А, за ти нам танину и наму дама ну, а, матуга ноу и руца ка сумба ва бока тем ни батфинадан. Ти зауа рациниша батфинадан. Рациниша. De you to any zany and isana mula fulaku. Lue fienana anyansa. Fienana any.